0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Савли Лаик. Здравствуйте. В налоговый кодекс внесут поправки в связи с созданием Курултая и Казахстан Халык Кенесы. Мажилис одобрил в первом чтении законопроект. Изменения направлены на реализацию норм Конституции и Конституционного закона о Конституционном суде. Также поправками исключается госпошлина при обращении граждан в Конституционный суд, так как аналогичная норма исключается из Конституционного закона. Штрафы на несколько миллиардов тенге могут списать в рамках амнистии. Мажилис принял в работу пакет законопроектов в связи с принятием новой конституции. Так, депутаты парламента предлагают в рамках уголовной амнистии освободить от ответственности за уголовные проступки и преступления небольшой или средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, а также сократить сроки наказания по тяжким и особо тяжким преступлениям при условии полного возмещения. По словам Мажилис Вумен Снежаны Машевой, большинство штрафов попадут под административную амнистию за нарушение правил дорожного движения. Зерновую торговую платформу совместно создадут Казахстан и Китай. Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кинжихен Уле встретился с руководителем Госуправления по продовольствию и стратегическим резервам КНР. Стороны обсудили перспективы заключения долгосрочных контрактов на поставку зерна и масличных культур, обмена технологиями хранения и переработки сельхозпродукции, а также созданию логистических хабов и сухих портов. Экс-президенту Кубы Раулю Кастро в США предъявили обвинение. Речь идет о крушении в 1996 году двух гражданских самолетов кубинско-американской организации «Братья на помощь». Тогда погибли 4 человека, а 3 из них американцы. По версии следствия, тогдашний министр обороны Кубы Рауль Кастро мог отдать приказ атаковать. WhatsApp-сообщения после окончания рабочего дня могут считаться сверхурочной работой. Апелляционный суд Стамбула признал их основанием для оплаты труда. Судья учел регулярные рабочие поручения вне графика и постоянную необходимость быть на связи. Теперь такие переписки могут использоваться как доказательства в трудовых спорах наряду с письмами и задачами в корпоративных системах. По турецким законам работа свыше 45 часов в неделю должна оплачиваться с 50% надбавкой. Новые правила въезда в страны Шенгена. Теперь в ряде европейских государств в аэропорту могут потребовать предоставить билет и биометрические данные. Для этого разработано специальное мобильное приложение. Туда нужно загрузить паспортные и другие данные за 72 часа до прибытия. Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Женеве. Теннисист обыграл литовца Эдоса Бутвиласа со счетом 6-4-6-3. Теперь первая ракетка Казахстана сыграет против француза Артура Риттерхена. Победитель турнира получит 93 тысячи евро и 250 очков ATP. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 471 тенге 99 тин, евро 547.77, российский рубль 6 тенге 65 тин. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в столице 15 градусов, в Алматы 27. В Петропавловске 11, в Кокшетау 13, в Караганде, Кустанае, Павлодаре 17, в Актау, Актюбе 7, Усть-Каменогорске 22, в Жезказгане, Кунаеве, Таразе, Туркестане, Шымкенте 26, в Талдыкургане, Уральске 29, в Атырау, Икзларде 32 градуса. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босағаң берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Ответственность нотариусов усиливают. Мажилис в первом чтении принял законопроект. Изменения внесут в предпринимательский, гражданский, процессуальный кодексы, а также в закон о нотариате. Предлагаемые поправки должны усилить гарантии защиты прав граждан при получении услуг, механизмы госконтроля в сфере нотариальной деятельности. Кроме того, повысить доступность услуг за счет дальнейшей цифровизации нотариата. Вопрос о неэффективности распределения налоговых льгот поднял на пленарном заседании Мажилиса депутат Бахыджан Базарбек. В качестве примера он привел освобождение от НДС закуп авиатоплива. Свой вопрос депутат адресовал представителю Министерства национальной экономики. Вице-министр пообещал взять на контроль ситуацию. Как сказал Азамат Амрин, это одно из оснований, чтобы инициировать отмену этой льготы для авиакомпаний.
3: В рамках налогового кодекса вы освободили от НДС тех, кто обязан платить, и повесили тем, кто вообще должен быть освобожден. Один элементарный пример. Авиатопливо. Вы освободили от НДС закуп авиатоплива. И чем вы мотивировали? Вы мотивировали тем, что цены на авиабилеты резко понизятся. С 1 января вообще, я смотрю, авиабилеты не только понизились, они повысились. А авиакомпании, суммы, которые они оплачивали за авиатопливо, они у себя оставили. Это огромная сумма. Это примерно 60-70% от авиабилета. Быть может, Миннацэкономики вернется обратно в налоговый кодекс в рамках вот этого законопроекта с пакетом поправок.
2: В частной клинике Алматы скончалась известный блогер и бизнесвумен Сауле Базархан. Полиция возбудила уголовное дело. 53-летняя женщина скончалась на прошлой неделе во время плановой операции по липосакции под местной анестезией. Сейчас проводится досудебное расследование. О смерти короля Великобритании ошибочно объявили на местном радио. На днях в прямом эфире прозвучал записанный заранее ролик о кончине Чарльза III с гимном «Боже, храни короля». Подобное аудио готовят все британские СМИ. Команда «Радио Кэролайн» принесла извинения. По их версии, причиной инцидента стала компьютерная ошибка. Как заявил директор радиостанции, случайно активировалась программа «Смерть монарха», которую все британские станции держат наготове. Отмечу, сразу после объявления вещание на радио прекратилось на 15 минут. Королю Великобритании сейчас 77 лет. Сегодня в Казахстане отмечают День работников культуры и искусства с профессиональным праздником артистов, музыкантов, писателей, сотрудников музеев, библиотек, архивов и всех, кто сохраняет культурное наследие страны, поздравила министр культуры и информации Аида Балаева. Этот день учредили в 98 году. Изначально его праздновали в последнее воскресенье сентября, но в 2013 году дату официально перенесли на 21 мая. С праздником всех причастных. На территории аэропорта Астаны обновляют асфальт, и не только на привокзальной площади, но и на подъездных путях. Выезжайте в аэропорт заранее. Во время дорожных работ отдельные участки будут временно перекрыты. Изменится схема движения на территории, также возможны изменения маршрутов общественного транспорта. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 471 тенге 99 тин, евро 547.77, российский рубль 6 тенге 65 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице облачно, ночью 2 градуса, днем 14, в Алматы дождь, ночью 13, днем 21. В Павлодаре и Усть-Каменогорске 7 и 15, в Кокшетау Петропавловске 17, в Кустанае, Актюбижес, Казгане, Кунаеве, Талдыкургане 21, в Шымкенте, Таразе 23, в Актау, Караганде, Уральске, Туркестане 25, а в Атырау, Кызылорде 29 градусов. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском к этому часу Оскар Исмаилов. Минздрав проверит клинику в Алматы, где после процедуры умерла блогер. В ведомстве сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Будут изучены наличие лицензии, качество работ, квалификация сотрудников и соблюдение правил оказания экстренной помощи. Также министерство намерено усилить надзор за организациями, оказывающими бьюти-услуги. В Астане сегодня в районе аэропорта и на территории города пройдут плановые антитеррористические учения. Их цель – проверить готовность правоохранительных и спецслужб к возможным угрозам. В это время возможны временные ограничения для транспорта и пешеходов. Жители и гостей столицы просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. В столице на два дня перекроют часть улицы Кенесары. Речь идет об участке от Уалиханова до Габдуллина. На дороге будут проводить ремонтные работы, поэтому проезд для автомобилей частично закроют. Ограничения также действуют на проспекте Тлендиева, Кирей-Женебек-Хандара, а также на Муканова. В Акимате попросили водителей заранее учитывать изменения и по возможности выбирать объездные маршруты. В Астане определили места для жертвоприношений на Курбанайт. Обряды можно проводить на рынках Шанхай, Баракат, Джайлау, в крестьянском хозяйстве Шаушен и мясном цехе Едхан. Вне этих локаций обряд запрещен. Жителям также напомнили о необходимости соблюдать санитарные и ветеринарные правила, а также покупать мясо только в проверенных местах и следить за условиями хранения продуктов. Также и в Алматы усилят санитарный контроль в дни Курбанайт. Специалисты будут дежурить на спецплощадках и следить за чистотой территории. Жителей призывают проводить обряд только в разрешенных местах и не допускать забоя скота во дворах, на улицах и в других зонах. Нарушение правил может привести к распространению инфекции. В Астане стартует музыкальный фестиваль «Опералия». Открытие пройдет сегодня в главном театре страны. Зрителям представят мировую премьеру оперы «Аппах. Дочь Кыпчакская». Организаторы отмечают, что открытие мероприятия национальной постановкой подчеркивает внимание к казахской культуре и традициям. К новостям спорта. В Стамбуле на стадионе «Бешикташ Парк» состоялся финал Лиги Европы. Английская «Астон Вилла» уверенно обыграла немецкий «Фрайбург» и впервые завоевала данный трофей. Главным героем стал тренер Унай Эмери. Он выиграл Лигу Европы уже в пятый раз в своей карьере. Это уникальное достижение, которого ранее никто не добивался в истории турнира. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 471 тенге 99 тын, евро 547.77, российский рубль 6 тенге 65 тын. О погоде на завтра. По данным Казгидромета, в столице облачно, ночью 2 градуса, днем 14. В Алматы дождь, ночью 13, днем 21. В Павлодаре, Усть-Каменогорске 7 и 15, в Кокшетау, Петропавловске 17. В Костанае, Актобе, Ижевск, Казгане, Конаеве, Талдыкорган 21, в Шымкенте, Таразе 23. В Ахтау, Караганде, Уральске, Туркестане 25, в Атырау и Кызылорде 29 градусов. Аскар Исмаилов, служба новостей Казах Радиолары.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: открытым небом. На все аттракционы «Безлимит». Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском к этому часу Аскар Исмаилов. Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства по случаю профессионального праздника. Президент отметил, что в Казахстане продолжаются масштабные преобразования, а государство уделяет особое внимание развитию и улучшению положения работников этой сферы. Во время церемонии Токаев сообщил о решении наградить представителей культуры госнаградами за вклад в развитие отечественного искусства и духовных ценностей народа. Клиника пластической хирургии выступила с официальным заявлением после смерти блогера и бизнесвумен Сауле Базархан. В обращении представители выразили соболезнования семье и близким погибшей. Медучреждения сообщили, что сейчас по данному факту проводятся все предусмотренные законом процедуры. При этом в клинике отказались раскрывать подробности и обстоятельства произошедшего. Вице-премьер Канат Базумбаев рассказал о предварительной причине пожара в селе Алгабас, где погибли 12 человек. По его словам, трагедия произошла из-за бытового случая. Поводом могли стать электроприборы. В правительстве сообщили, что следствие по делу уже практически завершено. После экспертизы специалисты пришли к выводу, что пожар не был связан с какими-либо внешними факторами. В Астане опровергли информацию о том, что в кафе и ресторанах продают собачье мясо. В ветсервисе сообщили, что распространяемые в соцсетях данные относятся к старому случаю в Ахмолинской области. Сейчас, по данным ведомства, в столице нет подтвержденных случаев продажи или использования такой продукции в общепите. Также специалисты отметили, что мясо и поставщиков в городе регулярно проверяют. В Казахстане планируют запустить аэротакси между Алматы и Алатау уже в следующем году. Об этом сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев. По его словам, Минтранспорта уже подготовила временные правила для испытаемых полетов и выдала разрешение на тестовые запуски. Проект реализуется в рамках развития Алатау-Сити. В армии Казахстана тестируют питание по системе «Шведский стол». Об этом сообщил замминистра обороны. По его словам, проект уже проверили, а сейчас специалисты изучают его плюсы и минусы. После анализа результатов будет принято решение, внедрять ли такую систему во всей армии страны. К новостям спорта. Криштиану Роналду готовится к решающей игре за титул в чемпионате Саудовской Аравии в последнем туре сезона. Сейчас его клуб Аль-Наср лидирует в таблице, опережая Аль-Хиляль. Если команда победит, она станет обладателем золотых медалей. Для португальца это может стать первым национальным титулом в Аравийском полуострове. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 471 тенге 99 тын, евро 547.77, российский рубль 6 тенге 65 тын. О погоде на завтра. По данным Казгидромета, в столице облачно, ночью 2 градуса, днем 14. В Алматы дождь, ночью 13, днем 21. В Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семей 15, Кокшетау, Петропавловске 17. Костанай, Ахтубе, Жезказгане, Конаеве, Талдыкорган 21. В Шымкенте, Таразе 23, в Ахтау, Караганде, Уральске, Туркестане 25, в Атырау и Кызылорде 29 градусов. Аскар Исмаилов, служба новостей Казах радиолары.
3: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.

0: Реклама на казахском радио.
1: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Көңілдің күйі.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.